Я руса веда, го руса за паруса, руса рус. Я руса веда, га руса за паруса, руса рус. Я преса ис, пер та габес. Я руса, гуна моса малациоса, ларра пас. Уэй, уэй!